ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 5 утра.
1: В июне по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32-32-32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Продукция предприятий Могилевской области представлена на международной выставке «Белагро» в Минске. Количество стран-участниц выставки превысило первоначальные прогнозы. Вместо заявленных 12 в Минск прибыли делегации из 16 стран. В программе «Форум Аграшос», «Дни ритейла» для участников из Беларуси и России, двусторонние встречи и переговоры. Международная выставка «Белагро» проходит в Минском международном выставочном центре. В этот раз выставку планируют посетить более 40 делегаций. Это всегда масштабное событие. Его по праву можно назвать крупнейшей демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в растениеводстве, животноводстве, рыболовстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, новейшей сельскохозяйственной техники и последних разработок ученых.
1: Местное время.
2: В Могилевской области по статистике более 180 тысяч детей, мальчиков и девочек примерно поровну. Накануне отметили Международный день защиты детей. Это важная дата, чтобы еще раз напомнить про безопасность и права ребенка, одно из которых – право на счастливое детство. Поддержать маленьких пациентов областной детской больницы приехали гости с подарками и поздравлениями. Подробности у нашего корреспондента Анны Османовой.
3: Концерт, интересные локации, конкурсы, поздравления и подарки в областной детской больнице. Волонтеры, байкеры, силовики, спонсоры, представители властей и областного отделения Белорусского детского фонда организовали настоящий праздник в День защиты детей, чтобы поддержать пациентов, скрасить их больничные будни.
4: Нам как бы есть с чем сравнить. Мы много где были, много где реабилитировались. Новый корпус, конечно, оборудован по последним медицинским технологиям. Хочется еще выразить профессионализм именно сотрудников, так как дети все имеют разные психофизические особенности. Ребенок с какими-то ДЦП и ребенок, допустим, с аутизмом, они очень сильно отличаются. И они под каждого ребенка подстраиваются.
5: Мы проходим сейчас реабилитацию. Ну, как бы, все понравилось. Центр новый. Мы первый раз сюда приехали, ездили раньше в старый. Ну, а здесь, да, более комфортно, все доступно для детей таких.
3: На базе больницы построили новый корпус. Его главное назначение – медицинская и физическая реабилитация. Теперь на базе стационара сконцентрированы все виды медпомощи детям, отметил главный врач областной детской больницы Игорь Каско.
6: В стране сделана масса для того, чтобы дети развивались хорошо, чтобы были здоровенькие. На сегодняшний день созданы медицинские центры. Областная детская больница тоже претерпела за последние годы колоссальные изменения. Это и приход хирургической службы 10 лет назад, и вливание в общий лечебный процесс реабилитационной службы. Все это позволяет на сегодняшний день для детей Могилевской области оказывать медицинскую помощь, ну, вот в одном месте.
3: Чтобы реабилитация и лечение проходили еще эффективнее, к обустройству пространства подключились и благотворители. За деньги, собранные во время областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца», закупили игровое оборудование для зон отдыха и умное зеркало для реабилитации, рассказала директор областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк.
7: Мы смогли сделать более комфортным и более приятным нахождение детей в этом сложном отделении. Спасибо всем, кто был причастен к этому, потому что вместе у нас это получилось.
3: Как известно, хорошее настроение положительно сказывается на лечении. У праздника, который организовали в детской областной больнице, цель одна – скорейшее выздоровление и поддержка пациентов. Ведь каждый ребенок, независимо от диагноза, имеет право на самое главное – счастливое и беззаботное детство.
1: Местное время.
2: Общенациональный проект «Третий батько» партии «Белая Русь» стартовал накануне на Могилевщине. Международный день защиты детей партийцы поздравили семью Котовых. У них родилась дочь, которая стала третьим ребенком в семье. Подробности у Татьяны Кутневич.
8: Выписка малютки Маргариты, безусловно, запомнится ее родителям. Поздравить семью теперь уже из 5 человек накануне пришли представители Могилевского областного отделения белорусской партии «Белая Русь». Главный подарок новорожденной – национальная кошуля. Батькова кошуля укроет, защитит и успокоит малышку. Родители очень рады.
9: Девочку хотел, очень сильно хотел. Мечтал даже. Вот она сбылась.
10: Мы многодетные только стали, да, но насколько мне известно, Беларусь – это обеспечены полностью многодетные семьи. Чувствуешь себя и что ты под защитой, твой ребенок тоже находится под защитой.
8: Третий батько – это часть общенационального проекта партии Беларуси, партнеров Министерств труда и социальной защиты, здравоохранения, Министерства юстиции и концерна «Беллекпром», рассказал председатель Могилевского областного отделения партии «Беларусь», ректор МГУ имени Кулешова Юрий Машин.
11: Мы вручаем подарки тем матерям, которые в третий раз стали мамами. Действительно, очень трогательный момент и очень ответственный момент был вручить именно батькову кошулю. Батькова кошуля находится в таком куфоре, в сундучке. Там есть легенда. Я считаю, что это очень важный момент. На самом деле, демографическая безопасность для любой страны. Для нас это тоже важно и тоже актуально. Я понимаю необходимость поддержки материнства, детства.
8: Большие счастливые семьи – это белорусский стандарт. Сегодня в государстве делается все, чтобы дети могли получить всестороннее внимание и развитие, отметила главный врач Могилевской клинической больницы номер 1 Ирина Ляхович.
12: На базе нашей больницы функционирует перинатальный центр второго уровня для оказания медицинской помощи нашим женщинам города Могилева и Могилевской области. Функционирует 4 отделения, отделение реанимации. На сегодняшний день имеется все необходимое оборудование. За год примерно около 2000 родов. Если брать с момента освоения перинатального центра, то это 150 тысяч наших детей. Роженицы и за вторым, и за третьим ребенком приходят, и за четвертым разные есть.
1: Бобруйский район.
2: Среди аистов и ароматов трав на полях филиала «Пищевик Агро» полным ходом идет кормозаготовка, пишет «Трибуна Праце». Накануне скосили уже 80% от запланированных площадей. Для кормления дойного стада по состоянию на 2 июня заложили более 3000 тонн сенажа для дойного стада МТК агрогородка «Телуша». Процесс идет последовательно, начиная от скашивания, волкования подвяленной массы для равномерной просушки, подбора массы с измельчением, заканчивая от воской к месту хранения и бесперерывной трамбовкой тяжелой техникой для уплотнения массы в траншеях.
1: Местное время.
2: 138 нарушителей экологического законодательства в Могилевской области привлекли к ответственности по итогам выборочных проверок и мониторингов за 5 месяцев этого года. Специалисты насчитали за этот период около 160 фактов причинения вреда окружающей среде. Его оценили 183,5 тысячи рублей. Половина нарушений связана с нарушением законодательства об обращении с отходами. Подробности у Елены Бубликовой.
13: В Бобруйском районе незаконопослушный гражданин на личном автомобиле вывез мусор в лес. Коммунальные отходы, которые образовались у него после уборки территории частного домовладения, мужчина разместил на площади 22 квадратных метра, рассказал начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Турышев.
14: Размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 1733 рубля. Виновное лицо вред добровольно не возместило, в связи с чем данный вред будет взыскан в соответствии с законодательством в принудительном порядке. Кроме того, на данного гражданина наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 450 рублей.
13: Экологическое законодательство нарушают не только граждане, но и предприятия. Одно из предприятий на своей производственной базе в Бобруйске хранило древесные отходы вне санкционированного места сбора и временного хранения. Вред, причиненный окружающей среде, оценили почти в 4000 рублей. Нарушение законодательства об обращении с отходами выявили и на одном из коммерческих предприятий Могилева, отметил Виталий Турышев.
14: Установлен факт засорения окружающей среды отходами одним из коммерческих предприятий, которое разместило на землях города Могилева отходы полимерных материалов на площади 136 квадратных метров и отходы бумаги картона на площади более 39 метров квадратных. В результате чего причиненный вред в окружающей среде составил 3590 рублей. В отношении должностного юридического лица ведутся административные процессы.
13: Нарушают не только законодательство об обращении с отходами. В Шкловском районе экологи установили факт растекания сточных вод на землях сельского населенного пункта из канализационных сетей коммунального предприятия. Предприятие оштрафовали на сумму более 3000 рублей, а должностное лицо на 360 рублей.
1: Горки.
2: В парке Кидалинского обустроили ветеранско-молодежную клумбу, пишет «Горецкий вестник». Актив Белорусского республиканского союза молодежи совместно с ветеранской организацией заложили ветеранско-молодежную клумбу в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Также свою лепту внес коммунальник, предоставив участникам акции «Инвентарь, саженцы и воду». Актив района проделал колоссальную работу. Пропололи клумбу, подготовили землю и высадили цветы, которые будут радовать глаз посетителей парка. Как отметил первый секретарь районного комитета БРСМ, РСМ Сергей Сивуха. Такие мероприятия призваны сохранить историческую память, прививают нашей молодежи дух патриотизма, а также включают молодых людей в благоустройство района.
1: Местное время.
2: Женский портрет Могилевщины. Первый брак в 26 лет, первый ребенок почти в 27. Такие данные озвучили в главном статуправлении Могилевской области. Всего в прошлом году в брак вступили 5723 женщины. Из них более половины сделали это впервые. Каждая третья невеста вышла замуж в возрасте от 20 до 26 лет. Тем, кто вступал в повторный брак, было около 40 лет. Средний возраст мамы при рождении ребенка в прошлом году составил 30 лет.
15: Год белорусской женщины.
2: Белорусская женщина – это прежде всего человек, который несет в себе национальный код. Для нее важны три точки опоры – дом, где семья, работа и долг. Об этом в эфире радио «Могилев» рассказала заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Лаукманис. В год белорусской женщины мы продолжаем рассказывать о талантливых представительницах разных профессий. Татьяна Лаукманис поделилась своим мнением, в чем заключается настоящая сила женщины.
16: Есть такое понятие «спокойная зажигание». И белорусская женщина – это тот субъект, когда, если вокруг будут люди возмущаться, будут громко решать свои вопросы, она будет поступательна. Она будет пошагово оценивать каждое свое действие и, заметьте, не будет ожидать аплодисментов в свою честь. И для мужчины, если так в сравнении, он сразу скоростно определяет проблему, вычиняет какую-то проблему. А женщина за этой проблемой видит человека, его боль, его радость, его какие-то интересы. И поэтому сила женщины и заключается в том, что она чувствует сердцем, но рационально умом.
2: Профсоюзный лидер Могилевщины – женщина, которая ежедневно отстаивает интересы людей. Свой личный рецепт успеха Татьяна Лаукманис сформулирует кратко. Успех – это характер.
16: Успех – это прежде всего характер. Характер человека, который передается на генном уровне. Но личный успех, я бы его разделила даже на две части этот вопрос. Во-первых, он не столько личный, а сколько командный. Потому что каждый человек не способен достичь каких-то вершин успеха, если он работает в одиночку. А во-вторых, согласитесь, успех цикличен. В 20 лет успех – это поступить в высшее учебное заведение. В 40 лет успех – это состояться как работник. Поэтому всякий раз, когда думаешь про успех, должна присутствовать уверенность. Когда ты особенно работаешь с людьми, если человек с тобой разговаривает, и он тебя считывает. И если он тебе доверяет, значит, он чувствует твою уверенность. Поэтому всякий раз, когда думаешь про успех, понимаешь, что, имея какой-то свой жизненный опыт, приходишь в новый день и берешь по частичке от прошлого прошлого.
2: Татьяна Лаукманис отметила, что в нашей стране создана сильная законодательная база для защиты прав трудящихся. На вопрос, какой закон она приняла бы прямо сейчас, профсоюзный лидер ответила: «Хотелось бы, чтобы в законодательстве больше учитывались личность человека, его интересы и жизненный путь».
16: Когда мы смотрим на эту законодательную базу, мы больше сталкиваемся с неодушевленными предметами, например, о создании условий труда, об обеспечении предприятий, учреждений, организаций. Если бы я могла, я бы, конечно, синициировала закон о защите достоинства человека. Потому что за всеми законами всегда кроется какая-то дельта, которая не устраивает всех людей. Ну, как говорят, закон под всех не напишешь. И вот очень бы хотелось, чтобы в законе, вот о котором я говорю, да, преобладала личность человека, его интересы, его жизненный путь. Может быть, когда-то это свершится.
1: Шклов.
2: Самое яркое событие лета – республиканский праздник «Купалья. Александрия собирает друзей» пройдет 11 и 12 июля, пишет телеграм-канал «Купалья». На празднике откроется масштабный выставочный проект «Антология жаночей прыгажости. От традиции до сучасности», посвященный году белорусской женщины. Гости увидят традиционные костюмы и рушники из музейных коллекций со всех уголков Могилевской области, познакомятся с особенностями народного орнамента и смогут проследить, как менялись представления о женской красоте на протяжении столетий. Дополнят экспозицию фотоработы, демонстрации реконструированных белорусских народных костюмов и археологические находки, древние женские украшения. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
17: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Двусторонние отношения, форум регионов, международная повестка и спот. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе обсуждавшихся тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026» проходит в Минском международном выставочном центре. Программа выставки включает серию научно-практических семинаров, мастер-классов, презентаций и деловых встреч. Среди тематик – техника, технологии и оборудование для сельхозпроизводства, животноводство и птицеводство, агрохимия, средства защиты растений и почв, пчеловодство и многое другое. Минский автомобильный завод и Минский моторный завод на «Белагро-2026» представили свои новинки. Это городской автобус, мороженое. Роженица, двигатель. Амкадор презентовал опытный образец самоходного космосмесителя. Национальная академия наук представила 477 разработок от новых сортов до цифровых технологий. Продукцию предприятий Могилевской области на Белагро представляет делегация нашей области. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай», передает Ньюсбай. Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям. Творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образование. Потребность есть не только на полный, но и на неполный рабочий день, так как работа не должна мешать обучению. Именно поэтому трудоустройство предусмотрено на условиях частичной занятости. При этом студентам помогают составить индивидуальный график, чтобы успевать совмещать два вида деятельности. И в завершении сообщение от Могилевской областной налоговой инспекции. Пассажир имеет право не оплачивать поездку в такси, если водитель не выдал чек. Исключение только в случае, когда заказ и оплата полностью проходят через электронное приложение банковской картой. Новое правило перевозок пассажиров действует с 1 апреля. В Могилевской областной налоговой инспекции напоминают водителям такси, что нельзя работать без установленного кассового оборудования. Владельцам электронных информационных систем, то есть агрегаторам, рекомендуют добавить в мобильное приложение напоминание о праве пассажира отказаться от оплаты при невыдаче чека. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает.

Доброго утра, буду желать вам я, Олеся Маскина. Приветствую всех, кто любит волну радио Могилев. А как же ваше настроение, дорогие? Понимаю, сложно, наверное, пока ответить на этот вопрос. Но пусть все будет сегодня лучше, чем вчера. Ну что ж, делаем звук погромче и вперед в новый день под музыку. Клин Бандит совсем скоро ждет нас. А также Лили Сам, Бэдау.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Наши хиты.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

7.23 показывает студийные. Рабочая неделя продолжается. Да, друзья, уже среда. Кто еще не знал, какой день недели, но, может, только проснулся. Да-да-да, середина рабочая. Понимаю, когда никуда не надо, можно целый день ходить в пижаме, ни о чем не думать и не злиться. Но мы же знаем, что забота о себе, она же для себя. Прошли те времена, когда внимание к своему внешнему виду, одежде, макияжу считалось признаком легкомыслия. Наоборот, ухоженный вид – важная деталь успеха. Вот своим внешним видом мы можем показать, что умеем распределять время и успевать все. Надеюсь, у вас так и происходит. И знаете, лично у меня самое тяжелое – это первые 10 минут. А дальше все, все по накатанной идет. Доброе утро. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Просыпаемся и зажигаем свое настроение вместе на радио Могилев.

0: 3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

Ребят, прежде чем вы выйдете из дома, пару слов о дороге, возможно, пробки. Также не забывайте держать дистанцию и не забывайте про поворотники, что вот тоже очень важно, потому что едешь иногда и не понимаешь, впереди идущий автомобиль, куда он поедет, какой маневр совершит, поэтому не забывайте. Ну, а еще помним, что ежегодная акция ГАИ «Внимание, дети!» продолжается. Продлится она до 5 июня, и самое главное в этой акции не забывайте включать ближний свет фар в любое время суток. Даже днем, даже в солнечный день. Это чтобы машины были заметнее для пешеходов. Особенно для наших деток, которые на каникулах много гуляют, порой без взрослых и не всегда смотрят по сторонам. Вы уж, пожалуйста, будьте аккуратны. Поэтому, садясь за руль, помним, да, ваша внимательность и дисциплина могут спасти чью-то жизнь. Вот прям делаем акцент на этом. Счастливого пути всем и будьте осторожны.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Ну что, дорогие, лето торжествует, а это одна из любимых пор года у многих. Вкусные овощи, фрукты, ягоды, отдых, купание. Кстати, о купании. Спасатели Беларуси подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей. Она интерактивная, что очень удобно. В течение сезона на ней будут появляться отметки о местах, где в определенный период лучше не плавать. А в Могилевской области официально можно купаться на более 60 водоемах. А вот на так называемых диких пляжах отдыхать, купаться не безопасно. Опасно для здоровья, помним об этом, да? Кроме этого, знаете, за купание в запрещенном месте грозит штраф. Так что много раз подумайте, надо ли вам это. Тем более это небезопасно. Ну и помним, что заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Не оставляйте детей, пожалуйста, без присмотра у воды. Не цепляйтесь за лодки, не сидите на борту, не прыгайте в воду с лодок, причалов. Нырять в незнакомых местах тоже запрещено. Не плавайте на надувных матрасах. Не заплывайте за буки. Не подавайте ложные сигналы о помощи. В общем, да, помним все, как вести себя на воде. Друзья, будьте аккуратны, берегите себя и своих близких. Ну а мы идем дальше. Прямо сейчас у нас новинка на Радио Могилев.
1: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: что всегда.
1: В Могилеве 8 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия и выступает за строгое соблюдение договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская на пленарном заседании конференции по разоружению, сообщает Белта со ссылкой на белорусское постпредство. Дипломат обратила внимание, что помимо масштабных экономических санкций и политического давления на белорусское государство, вот уже несколько лет вдоль наших западных границ осуществляется форсированная милитаризация. Нарастают попытки втянуть Беларусь в открытый вооруженный конфликт. При этом Минск настойчиво призывает западных соседей к профессиональному и деполитизированному диалогу по военной линии. В ответ молчание, отметила Лариса Бельская. О происшествиях в Могилеве на пешеходном переходе водитель маршрутки сбил женщину, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Накануне вечером 44-летний могилевчанин, управляя маршрутным такси, на перекрестке улиц Якубовского-Сурганова не уступил дорогу 47-летней женщине, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу и совершил на нее наезд. С травмами последняя госпитализирована в больницу. В момент ДТП в маршрутке находилось 7 пассажиров, они не пострадали. ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными, снижать скорость движения до минимума при подъезде к пешеходному переходу. Пешеходам же следует быть более осмотрительными и обязательно убедиться в том, что все автомобили уступают вам дорогу. Областной фестиваль творчества людей с инвалидностью «Вместе мы сможем больше» пройдет в Могилеве 10 июня, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Как рассказали организаторы, конкурс проводится каждый год. Он дает возможность раскрыть творческий потенциал людей с инвалидностью, помогает в социальной адаптации через искусство, становится площадкой для обмена опытом и новых знакомств. В программе церемонии открытия фестиваля, конкурсное выступление коллективов и индивидуальных исполнителей, конкурсные просмотры участников декоративно-прикладного и изобразительного искусства, церемония награждения победителей и участников конкурса. Начало мероприятия в 11 часов. Прямая телефонная линия в Могилевской таможне пройдет сегодня с 15 до 17 часов. На звонки будет отвечать заместитель начальника Могилевской таможни Виктория Альшевская. Телефон прямой линии в Могилеве 29 9003. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 14.

Лето, ах, лето, ура, ура. Так хорошо, что просто душа поет. Хотите петь вместе с нами? Всегда, пожалуйста. Как раз то время, когда можно это сделать. Хиты уже заготовлены, которые помогут нам с легкостью войти в рабочее настроение. Очень скоро будем ловить лето с Алиной Чижик и Германом Титовым.

жжет этим утром с нами. Ну что, вперед и только вперед. Доброе утро, Олеся Маскина меня зовут. Встречаем начало дня вместе, родные люди.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Ты что это сделал?
1: Заплатил стикером.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Наши хиты.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
0: МТ-банк.

Только что ловили лето вместе с Германом Титовым и Чижик Алиной. И это замечательно. Вы знаете, друзья, конечно, все знают, что три наиболее ожидаемых события этого лета – это июнь, июль и август. Ну, а за ними уже следует пляж, море, веселье, любовь, радость. Что там еще? Вкус арбуза, гуляние до утра и другие прелести жизни. В общем, все хорошее, что можно вместить в эти 92 дня. Ну, вообще-то уже чуть меньше, 89, если меня не подводит математика. Давайте договоримся успеть все, что запланировали на это потрясающее время.

0: 3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.
2: Сейчас смотришь

в твоих глазах, да, без любви прожить невозможно. Ну, возможно, конечно, но это же не такая жизнь будет, да? Кстати, про чувства. Недавно провели опрос, какие чувства должен испытать человек хотя бы один раз в жизни. Кто-то говорит взаимная любовь, чтобы прям ты мне, я тебе. Кто-то вспоминает успех в спорте или на работе. Ну, помните тот самый момент, когда ты выложился по полной и вот, и победил. Ну вот что еще любопытно. Многие заметили, что человек разучился удивляться природе. Вот здесь, правда, вот печально, потому что глаза привыкают к красивому. Вот зря. Ребят, начинайте с сегодняшнего дня. Красивые деревья, красивые какие-то кусты, небо и так далее. В общем, красоты вокруг немерено. Для некоторых, кстати, самым прекрасным чувством стало солнечное затмение. Представляете, небо темнеет средь бела дня, и ты стоишь такой, ах, красота. И вот что еще. Практически все сошлись на одном, и я с ними, собственно, за компанию соглашусь. Каждому надо много путешествовать и узнавать что-то новое, ну, так скажем, наполнять себя. И если вы не планируете поехать этим летом на море, не расстраивайтесь. Вы просто не представляете, сколько неизведанных мест в нашей Беларуси. Вот честное слово, порой они рядом, а мы просто проходим мимо. Так что вдохновляйтесь, не привыкайте к красоте и в путь. Ну, хоть на другой конец страны, хоть в соседний лесок. Главное, знаете что? Испытать то самое чувство живого удивления. Well, the world around the world.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинскдрев.бай.
2: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Новинка на радио «Могилев».

0: В стране идут экзамены и тестирование, а потом долгожданный выпускной. Да еще какой, администрация Могилева тоже приложила руку к тому, чтобы выпускники еще долго говорили об этом. Как помните, прошлогодний звездный выпускной прямо у всех на устах, все были удивлены, рады. Вот и в этом хочется, чтобы также он запомнился всем. В этом году Могилев снова ждет масштабный праздник. Более 2000 выпускников учреждений образования города соберет большой звездный выпускной, который пройдет 12 июня на площади Единства. Весь вечер вместе с выпускниками будут зажигать звезды эстрады белорусские группы «Еноты» и «Коза Ностра», а также другие популярные исполнители. Ну а хедлайнером в этом году звездного выпускного станет Эльдар Джарахов. В общем, организаторы обещают незабываемый вечер. Не пропустите самое ожидаемое событие 12 июня. Ну а пока пожелаю всем веры в свои силы, ясного ума и, конечно же, спокойствия.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Азербайджан подписали 5 документов по итогам межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Белта. Подписана программа сотрудничества в сфере физкультуры и спорта между Минспорта Беларуси и Министерством молодежи и спорта Азербайджана. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики и дорожную карту в сфере здравоохранения. Также подписан контракт на поставку общетранспортной автомобильной техники в количестве 11 единиц на поставку 10 пожарных автоцистерн. Беларусь рассчитывает до 2030 года выйти на максимально полную реализацию ЦУР. Председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Олейник накануне встретился с постоянным координатором ООН в Республике Беларусь Расулом Багировым, сообщает Белта. Ключевой темой для обсуждения стало текущее и перспективное взаимодействие между Республикой Беларусь и страновой командой ООН. Стороны сверили часы и подробно обсудили ход реализации рамочной программы сотрудничества на 2026-2030 годы. Сергей Олейник поблагодарил страновую команду ООН за конструктивное взаимодействие и подчеркнул высокие результаты в данном направлении. В новом корпусе физической и реабилитационной медицины Могилевской областной детской больницы накануне появилось дорогостоящее специализированное оборудование для занятий с детьми – умное зеркало. Оно поможет учителям-логопедам-дефектологам проводить коррекционные занятия по восстановлению речи. Данное оборудование удалось приобрести во время областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца». Также в новом корпусе открылись игровые зоны комфорта для маленьких пациентов. Как отметил главный врач областной детской больницы Игорь Коско, в нашей стране сделано все, чтобы дети развивались и были здоровы.
1: На сегодняшний день созданы медицинские центры. Областная детская больница тоже претерпела за последние годы колоссальные изменения. Это и приход хирургической службы 10 лет назад, и вливание в общий лечебный процесс реабилитационной службы. Все это позволяет на сегодняшний день для детей Могилевской области оказывать медицинскую помощь в одном месте.
0: В 7 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Запреты на посещение коснулись нескольких районов Гродненской, Брестской и Витебской областей. Во всех районах Могилевской области действует ограничение на посещение лесов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +15.

мы продолжаем чувствовать лето. То самое время, время малины, клубники, арбуза, дыни, а еще абрикосов, персиков и так далее. И все это да, про лето, та пора, когда можно вдоволь отведать все эти фрукты, ягоды. В общем, выбор за вами, как и выбор, в каком сопровождении проводить этот день. Если вы выбираете волну радио Могилев, спасибо, будем вместе. Много жаркой музыки ждет нас впереди.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю чай», «Я мигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Ну что, дорогие, в череде наших рутинных дел есть особый период, когда мы позволяем себе немного больше отдыха. Конечно, говорю про летние месяцы. И это предсказуемо, ведь летом световой день длиннее, температура выше, и вся природа благоволит к расслаблению. Несмотря на то, что большинство из нас продолжает трудиться и учиться, все же хотелось бы, чтобы многие успели насладиться теплом на ближайшие полгода и не забыть исполнить все, что загадали в начале этого сезона. У меня была мечта устроить летний пикник, наконец-таки сбылась, а вот отказаться от всех гаджетов хотя бы на один день, такое я тоже загадывала, пока не получается. Есть еще один минус, выйти на утреннюю пробежку тоже не увенчалось успехом, ровно как и заняться вплотную спортом. Надеюсь, что у вас все гораздо лучше, чем у меня, но в любом случае давайте скажем Лене goodbye.

0: 3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих на посадку цветов. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Радио «Могилев».

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
3: Овен.
2: Почните прием витаминов, потому что вам спотребятся додатковые силы на разные интересные справы, которые у вас появятся.
3: Телец.
2: Зверните увагу на нечаканные подеи. Яны могут казать про большее, чем это подастся спочатку.
3: Близняты.
2: Ваша допытливость допоможет по-иншему зернуть на решение звыклых пытаний.
3: Рак.
2: Вы станете больше активные и при жадании сможете усталявать некие особистые рекорды.
3: Лео.
2: З'явится жадание дейничать, з'явятся новые меты, захочется блеснуть. Однако не варто поспешаться.

0: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинскдрев.бай.
1: В стране. И знаете, есть у меня информация для тех, кто пропустил астрологический прогноз от Иры Александровой для каждого знака зодиака. Вот сегодня астрологи говорят, что наступило очень яркое время. Появляется желание себя показать, так сказать, привлечь внимание окружающих. Хочется быть щедрыми, поэтому благотворительности в эти дни говорим твердое «да». Но также есть опасность поддаться чужому влиянию и начать кому-то подражать. Вот не поддавайтесь. Ни влиянию людей, ни иллюзий. Ну, а если скажут что-то приятное, порадуйтесь, потому что добрые слова, сказанные сегодня, это тоже чистая правда. Ну что ж, у меня, наверное, на этом все. С вами была Олеся Маскина. Всем счастливо, легкого дня и пока-пока.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Анна Османова, здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что на протяжении долгого времени Беларусь и Кубу связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения. «Безусловно, это и ваша заслуга», подчеркнул белорусский лидер. «Хочу подтвердить, что Куба всегда может рассчитывать на поддержку Республики Беларусь», обратил внимание президент. Белорусские правоохранители завершили обучающий семинар на базе Китайского народного полицейского университета. Программа семинара была насыщенной и включала экспертные занятия, дискуссии, посещение подразделений, а также глубокое погружение в культурный код Поднебесной. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство внутренних дел. Продуктивное обучение завершилось церемонией закрытия, на которой к участникам обратился руководитель делегации, первый заместитель начальника штаба МВД Олег Паркалов. «Полученный опыт – это серьезный вклад в нашу общую безопасность. Мы увозим с собой не только новое знание в сфере правоприменения, но и чувство искренней дружбы, которое связывает наши ведомства», отметил он. Профсоюзы Могилевщины вручили специализированному дому ребенка сертификат на 3200 рублей на приобретение 80 специальных деревянных стульев. В учреждении воспитываются 62 ребенка до 4 лет, которым нужна маленькая, безопасная и экологичная мебель, отметили в администрации дома ребенка. Сложность заключалась в нестандартности заказа. Изготовить уникальные стулья взялся Бобруйский фанерно-деревообрабатывающий комбинат. Уже в ближайшее время Бобруйский фандокт приступит к изготовлению стульев под индивидуальные запросы дома ребенка. Самое яркое событие лета. Республиканский праздник Купалия Александрия собирает друзей пройдет 11-12 июля, пишет телеграм-канал Купалия. На празднике откроется масштабный выставочный проект «Антология жаночей прыгажости. От традиций без участности», посвященный году белорусской женщины. Гости увидят традиционные костюмы и рушники из музейных коллекций со всех уголков Могилевской области, познакомятся с особенностями народного орнамента и смогут проследить, как менялись представления о женской красоте на протяжении столетий. Дополнит экспозицию фотоработы, демонстрация реконструированных белорусских народных костюмов и археологические находки, древние женские украшения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +15.

это рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

стороной новой системы СПОТ. На белорусско-оманском бизнес-форуме планируют подписать 7 меморандумов. Об этом сообщил журналистам директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси Николай Борисевич перед началом бизнес-форума в Минске, передает Белта. Он отметил, что мероприятие сегодня – это продолжение общения, которое было в Маскате. Должен сказать, что как и форум в Омане, так и наш форум отличается повышенным интересом компаний как с одной, так и с другой стороны. По итогам форума сегодня планируем подписать 7 меморандумов, которые, мы надеемся, в скором времени будут трансформированы уже в реальные контракты, поделился планами Николай Борисевич. О происшествиях подразделения МЧС ликвидировали загорание на заводе в Могилеве, сообщили в областном управлении МЧС. Сигнал о пожаре в цехе на заводе по улице Королева поступил накануне вечером. При разведке работники МЧС обнаружили задымление в вентиляционном коробе одного из цехов. На момент возникновения пожара цех работал, внутри находился один человек. Мужчина самостоятельно покинул здание. Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет. В результате пожара повреждена система местной вентиляции. Причины случившегося устанавливают. Культурно-образовательная программа «Каникулы в музее» проходит во время летних каникул в музее имени Масленникова в Могилеве. Об этом рассказали в учреждении. Для ребят в музее подготовили разнообразные активности, которые помогут креативно отдохнуть, расширить кругозор, получить положительные эмоции и глубже погрузиться в мир искусства. В программу вошли увлекательные музейные занятия на самые разные темы. Также для школьников организованы творческие мастер-классы по бумажной пластике и лепке. Любители активных игр смогут принять участие в квесте, а также посетить экскурсии по галерее Павла Масленникова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +20.

0: Ты что это сделал?
1: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.

0: 3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
4: Ready to spread your vibes? Spread them well. Around the world.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, передает Белта. Наконец-то ты появился на родине.

0: атака украинским беспилотником была совершена сегодня утром в районе Енакиево в ДНР. Погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. 10 из них, включая ребенка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Сейчас следствие устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. О происшествиях в нашем регионе. Бобруйчанин потратил чужие деньги на игровые автоматы, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В ОВД Бобруйского горисполкома обратилась 81-летняя женщина, которая лишилась более 1800 рублей. Сыщики выяснили, что заявительницу обокрал 51-летний местный житель, который вместе со своей сожительницей приглядывал за квартирой пенсионерки, пока она лежала в больнице. Мужчина узнал, где хранятся сбережения, и забрал их себе. Все деньги он проиграл в автоматы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Республиканский смотр-конкурс «Лучший пахарь» проходит с 3 по 5 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели и выставки «Белагро-2026». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. В конкурсе принимают участие работники сельскохозяйственных организаций Беларуси, а также обучающихся учреждений высшего, среднего, специального и профессионально-технического образования, реализующих образовательные программы по направлению образования «Сельское хозяйство». Конкурсантов проверят на знания теории. Также они будут состязаться в управлении трактором, выполнении задания по вспашке поля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
1: Тяжело, конечно, сосредоточиться на обязанностях, когда до окончания рабочего дня всего ничего. Но пусть дела не омрачают настроя. В конце концов, чем дольше оттягивается удовольствие, тем больше оно ценится. С этой минуты ваша компания. Ира Александрова. Обещаю хиты для настроения. Всем доброго дня.
2: Радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: 3 июня по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Работа, она такая, знаете ли, приходишь утром, приступаешь к обязанностям, и все, и время на себя, и вообще ни на что не остается. Ну, а если вдруг не о работе ваши мысли, а о красивом загаре, например, ловить информацию, типы кожи, средства защиты, и все это, конечно, индивидуально, но вот есть и вещи, без которых и кожа страдает, восстанавливается медленнее, и загар сам по себе не очень. Так вот вам список продуктов, которые наполнят организм нужными веществами, как уверен специалисты, и сделают загар безопасным, красивым. Записывайте. Морковь, абрикосы, персики, томаты, виноград, зелень, арбуз, дыня, рис, бананы, финики, миндаль, фасоль. Запомнили? Молодцы. Хорошего дня.
1: Радио Могилев.
2: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед. Это пройдет.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, и разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные, без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.

0: Специалисты говорят, просто не обращайте внимания, если вас что-то раздражает. Переключите его. Вот и переключите его лучше на близких, на коллег, в конце концов. Что вы думаете, им легко? Поддержите друг друга добрым словом и открою вам маленький секрет. Если в душе накопились слова, которые вы хотели бы прошептать на ушко, ну а любимого ушка как нарочно нет рядом, можете воспользоваться радио Могилёв. Пишите свои сообщения на смс-сервис 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Ну и будьте уверены в том, что мы громко, четко, главное, с любовью все ваши послания доставим по адресу. В ближайший час будем этим заниматься. Ира Александрова, ваш передатчик. Ну и добрый день в разгаре. Оставайтесь с нами.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 13 часов.
1: Обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь обладает серьезными компетенциями в области животноводства, селекции, пищевой промышленности, сельхозмашиностроении. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков на втором белорусско-казахстанском аграрном форуме, который проходит на площадке международной специализированной выставки «Белагро-2026», передает Белта. Тимур Жаксылыков отметил, что форум становится традиционным. Это хорошая основа, чтобы придавать импульс и в торговле, и в инвестициях, и в технологическом сотрудничестве, которое между странами традиционно глубокое, сказал посол. Беларусь привержена построению мира, свободного от ядерного оружия, выступает за строгое соблюдение договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская на пленарном заседании конференции по разоружению, сообщает Белта со ссылкой на белорусское постпредство. Дипломат обратила внимание, что помимо масштабных экономических санкций,

и политического давления на белорусское государство, вот уже несколько лет вдоль наших западных границ осуществляется форсированная милитаризация. Нарастают попытки втянуть Беларусь в открытый вооруженный конфликт. При этом Минск настойчиво призывает западных соседей к профессиональному и деполитизированному диалогу.

0: и специально оборудованных местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки и не подплывать к плавательным средствам, не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не нырять в местах с неизвестной глубиной, а также не оставлять детей без присмотра. Соблюдение указанных правил безопасности поможет провести купальный сезон без происшествий.
1: Под покровом Купальской Берагини 11 июля на республиканском празднике Купалья Александрия собирает друзей откроется выставка-ярмарка народного творчества с символичным названием «Под покровом Купальской Берагини», пишет телеграм-канал Купалья. Мастера из Беларуси и регионов России представят свои работы, традиционные ремесла, предметы декоративно-прикладного искусства и культурные традиции своих регионов. Особое место займет образ Купальской Берагини, символа женской мудрости, семейных ценностей и связи поколений. Каждый регион Беларуси представит собственное воплощение этого образа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: И поздравляю, поздравляю и слушаю.
3: День добрый, а скоро и вечер. Быстро летит время, если вдруг что-то вас огорчило за истекшие часы. Есть несколько способов все исправить. Нужно забыться, а этому способствует еда. Вкусная, разнообразная, главное полезная. Ну и такие элементарные составляющие, как семья, друзья, любимый человек. Тут, конечно, вообще все проблемы меркнут. Но не все имеют возможность сейчас быть с теми, кто сердцу мило. Потому можете напомнить им о себе приветом, признанием или поздравлением. В течение часа вся ваша забота о настроении любимых будет радовать, вылетая из радиоприемника. Ну и я с удовольствием добавлю настроение вашими приветами вашим близким, ну и хорошей музыкой. Так что присоединяйтесь.
2: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Наши хиты.

55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» — мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

0: Ласковый привет моему единственному и незаменимому мужу Валерию. Спасибо тебе за заботу и внимание, за все, что ты делаешь для меня, для нас, для нашей семьи. Мне невероятно с тобой повезло. И каждый день я благодарю Бога и судьбу за то, что встретила тебя. И всегда, я всегда буду рядом. Очень сильно тебя люблю. Твоя и только твоя любимая я. Такое вот замечательное сообщение. Далее передайте привет моим коллегам. Пусть не косятся на мой стол голодными глазами. Сейчас все приготовлю и начнем у нас тортик, потому что у меня день рождения. Алина, слушайте, ну, я, конечно, тоже бы сейчас глаз не сводила со стола, потому что, ну, знаете, полдня держать людей без торта, это вот прям, не знаю, это как, какое на терпение иметь. С днем рождения, Алина, всех вам благ, исполнение желаний, удачи, везения, ну и шикарнейшего дня сегодняшнего. Далее передаю привет моей мамусеньке. Это Олечка написала. Олечка, я передаю с удовольствием привет вашей мамусеньке. Ну и вам обоим пожелаю отличнейшего дня. Друзья мои, пишите и вы. Наши контакты простые. 9940 для смс и вайбер через 44-56-86-176. Присоединяйтесь.
1: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Со страшной скоростью пролетает время, и время «Привет в обед» тоже пролетает. Каких-то 20 минут осталось до окончания программы, поэтому если вам еще есть что сказать, вы непременно нам напишите на 9940 и на Viber через 44 56 86 176. И вот что есть к этой минуте. Очень люблю своего папулю. Пожелайте ему удачного пути. Это Соня написала. Ну что ж, папа Соня, удачного вам пути. Ну и, конечно, быстрой дороги. Далее, Широченкова Олеся. Люблю тебя, возьми, пожалуйста, трубку. Прости меня, твой Сережа написал. Олеся, Олеся. Ну, смотрите, Сергей себе места уже не находит. Простите его, пожалуйста. Вижу прям, как Сергей стоит вот практически на коленях, умоляя. Так что на всю страну. Вот видите, это тоже очень важно. Так что берите трубку и миритесь. Поздравляю с днем рождения Маришку. Удачи, здоровья и всем большой привет в Орше. Это Андрюха написал. Маришечка, с удовольствием мы вас поздравляем с днем рождения. Поздравляем, желаем вам благополучия, радости, везения. Ну и, конечно, исполнения всяческих ваших желаний и хотелок. С днем рождения! Всех благ!
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

Привет в обед, но ваше сообщение я с удовольствием зачитаю. Передаю привет семье Нивоновых, которые собираются сейчас отдыхать. Приятного вам отдыха и не забудьте про нас. Это семья Березник. Слушайте, как вам здорово, как вам классно. И семья Березник, и мы тут на радио тоже вам завидуем. Может быть, вам от этого будет еще приятнее. В общем, хорошо вам отдохнуть и отличного настроения. А дальше огромный привет другу Коле Волкову, который крутит баранку. Большой привет от соседа по тачке Миша. Коля, привет вам, хорошей дороги. Ну и от меня лично, хорошей дороги. Ну что ж, друзья мои, такой вот прекрасный у нас час получился с вами, насыщенный теплыми, добрыми пожеланиями, словами для ваших близких. Присоединяйтесь уже завтра с 13 до 14 в программе «Привет в обед». Будут звучать ваши сообщения, главное, чтобы вы не забывали писать. Впереди много хорошей музыки, ну и после трех часов услышимся вновь.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. На встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным обсуждалось в том числе международное сотрудничество в калийной сфере. Об этом сам бизнесмен-акционер «Уралкалия» рассказал журналистам по итогам встречи, передает Билта. Он сообщил, что помимо спортивной тематики, во время встречи с главой белорусского государства обсуждались также вопросы взаимодействия в калийной сфере. Получена хорошая оценка того, как мы последние годы работаем, поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы, подчеркнул Дмитрий Мазепин. Тюменская область намерена перенять белорусский опыт в сфере сельского хозяйства. Об этом заявил журналистам заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чайметов, передает Билта. Поводом для визита делегации послужила выставка «Белагра». Владимир Чайметов отметил, что тюменскому региону интересна работа в Беларуси с почвами, обогащенные грунты, повышение плодородия, в целом культура земледения. Гости хотят перенять опыт белорусских партнеров, чтобы торф, которым Тюменская область также славится в колоссальнейших объемах, тоже поставить на службу агропромышленному комплексу. Тюменский дилер по поставке продукции Петербургского тракторного завода, не имея в своей линейке комбайнового парка, планируют установить партнерские дилерские отношения с производителями в Беларуси, чтобы поставлять и обслуживать технику на территории Тюменской области, сказал Владимир Чайметов. Масштабный марафон заботы и безопасности проходит по всей Беларуси, передает Ньюсбай. В ближайшие две недели специалисты проверят детские игровые спортивные площадки. Особое внимание уделят исправности оборудования, обновлению, покрытию, покраске и ремонту. Более 200 мероприятий по всей стране пройдут в течение всего летнего сезона. Благоустройство запланировано в парках и скверах вдоль дорог и в зонах отдыха. Установят спортивные площадки и оборудование для активного отдыха. Самое яркое событие лета – республиканский праздник Купалья. Александрия собирает друзей. Пройдет 11-12 июля, пишет телеграм-канал Купалья. На празднике откроется масштабный выставочный проект «Антон».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +20, +25.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Аренда водоемов, пруды и скважины на своих участках. Президент утвердил изменения водного кодекса, сообщили в пресс-службе главы государства. Документом, в частности, предусматривается предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма. На законодательном уровне урегулированы вопросы использования поверхностных водных объектов для плавания на сооружениях, не относящихся к маломерным судам. Предусматривается обязанность арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту за исключением ловли рыбы на объектах, арендованных для рыбоводства. 5 июня традиционно отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Для экологов это хороший повод подвести итоги работы. За последнее время в нашем регионе было немало ярких достижений. Так, в 2025 году Могилевщина выполнила абсолютно все показатели областного плана наведения порядка на земле и благоустройства. И наш регион можно назвать цветущим в буквальном смысле слова. На территории населенных пунктов за год было высажено 3 700 000 цветов. Могилевщина – это живописный край. За год область приросла особо охраняемыми природными территориями, рассказал заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.
3: У нас объявлено 5 памятников природы местного значения. Это в Славгородском, Чауском, Шкловском районах, что тоже положительно. И у нас площадь особо охраняемых природных территорий, которая находится на особом контроле, составляет 4,48 от всей области.
0: Эко-взгляд.
2: В преддверии Дня охраны окружающей среды тематические мероприятия проходят по всей области. Так, учащиеся Слидюковской базовой школы Быховского района совершили экспедицию к гидрологическому памятнику природы местного значения «Каскад Крыниц», расположенному у деревни Гамарня. Благодаря поддержке Быховской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды школьники не только изучили редкие виды флоры и фауны, но и посетили знаменитую Илинку с ее природными ключами. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: Эко-взгляд на радио Могилев.
1: Наши хиты.

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо,

0: Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by. Ты же могла уйти, сколько

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. О перспективах полноправного участия пловцов из России и Беларуси в международных стартах высказался руководитель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Соответствующее заявление он сделал журналистам после встречи в Минске у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Билта. Дмитрий Мазепин отметил, что впереди непростые соревнования чемпионата Европы в Париже, которые состоятся летом. Спорт открыт, международная федерация нас восстановила во всех правах, но насколько власти и политическое руководство Франции нам дадут и визы будут нам рады, это остается вопрос на подумать, отметил Дмитрий Мазепин. Вместе с тем он рассчитывает, что к чемпионату мира в Будапеште уже летом 2027 года все соответствующие вопросы будут регулированы. И я уверен, что в следующем году мы в состоянии приехать в Будапешт с флагами, гимнами и выступать. Белорусские таможенники и пограничники раскрыли преступную схему, по которой товары военного назначения, замаскированные под гражданскую технику, вывозили в Евросоюз, передает Ньюсбай. В Беларуси комплектующие для танков Т-72Б и БМП из России передавали под китайские двигатели и вывозили в страны Евросоюза. К этому причастны 4 белоруса. Личности других подельников устанавливаются. Предстоит установить, как махинаторы вывозили из России военную технику, где искали покупателей для китайских двигателей в Европе. Известно, что всего по уголовным делам изъято 200 составных частей вооружения. Проведено 22 обыска, при которых были найдены те самые комплектующие для Т-72Б, машин пехоты и десанта, а также порядка 100 тысяч долларов наличными. Символом республиканского праздника Купали Александрия «Собирая друзей» станет Берегиня. Об этом журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун. Мероприятия праздника начнутся с открытия выставки-ярмарки народного творчества под покровом Купальской Берегини. Купальские Берегини – это славянский мифологический образ, воплощающий женское начало, защиту и магическую силу природы в Купальскую ночь. Она символизирует связь с водной стихией и травмой.

Охраняя людей от нечисти. Каждый район области будет создавать свой костюм Берегини. И помимо демонстрации их во время купания, учреждения культуры будут участвовать в тематическом конкурсе. Мастерам предстоит изготовить костюм, аксессуары к нему, допускается использование современных декоративных материалов. Республиканский праздник купания Александрия собирает друзей пройдет в Шкловском районе 11-го.

0: часов в стране, 15.03, практически, знаете, истекло рабочее время. Я считаю, уже пора переставать сотрясать небеса недовольством по этому поводу, о чем, как говорится, думаешь, что и притягиваешь в свою жизнь. Так что мыслим позитивно, ну а для лучшего и качественного продолжения дня держите фоном радио Могилев. Я, Ира Александрова, с удовольствием добавлю ритмов.
1: Радио Могилев.

0: звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Работа работой, когда уже большая часть рабочего дня позади, пойму каждого, кто думает, когда же это все закончится, но вслух не говорит. Согласно недавним исследованиям, оказывается, люди во второй половине дня более склонны к обману, а в то время как утром им свойственен высокий уровень морального самосознания и самоконтроля. Другими словами, честность и трезвость суждений прямо зависит от усталости. Очень надеюсь, во второй половине третьего рабочего дня вы еще способны на подвиги и радуете всех активностью и улыбкой во все лицо. Не могу не добавить ритмом для настроения. Ловите.
1: Радио Могилев.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25. В пятницу местами кратковременные дожди, возможно, грозы. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. В субботу временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24, местами плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Самое точное время 15:44, час Х все ближе, глаза косятся на двери, не скрыть уже вот этого вот предстартового состояния. Пусть время ожидания пролетит незаметно, ну а начальник не вздумает подкинуть вам новых заданий. Со своей стороны готовы поддержать хитами.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Совместное предприятие «Туризм и инвестиции. Развитие сотрудничества с Турцией» обсудили в Совете Республики, передает Белта. Турция входит в десятку крупнейших торговых партнеров нашей страны. У нас очень хорошая динамика роста товарооборота. За первый квартал товарооборот вырос еще на 15%, а в части белорусского экспорта на 7%. В Беларуси сегодня работает 147 компаний с турецким капиталом. На территории Турции действует 117 компаний с белорусским капиталом. Сегодня обсуждали перспективы развития туризма. Наметили конкретные шаги в направлении увеличения турпотока как в Беларусь, так и в Турцию. Говорили и о развитии межрегиональных связей между нашими странами. Турецкая делегация прибыла в Беларусь для посещения международной специализированной выставки «Белагра-2026». Запуск движения по новому кольцу на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского в Могилеве запланирован на конец июня. Об этом Белта рассказал заместитель директора управления капитального строительства Могилева Андрей Сухарев. В составе объекта реализуется кольцевое пересечение проспекта Мира, улиц Якубовского и Космонавтов. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории и полная замена контактной сети троллейбусов, строительство подземного перехода. Кроме того, внутреннее кольцо будет заполнено постаментом, на котором установят танк Т-34. Памятник боевой машине переместят сюда с улицы Сурганова, пояснил он. Для соблюдения сжатых сроков строители работают в две смены. Движение по кольцу планируют запустить к концу июня. Полностью завершить строительство всех очередей внутригородской кольцевой магистрали в Могилеве планируется в 2028 году. Фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» пройдет в Климачах с 5 по 7 июня. Юные участники продемонстрируют свои способности в разных направлениях. От песен и танцев до изобразительного искусства. Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу. Из года в год фестиваль открывает новые таланты, обогащает культурную палитру нашей страны лучшими образцами детского творчества. На товарищеский матч футболистов Беларуси и Сирии, который состоится 5 июня в Минске, реализовано более 10 тысяч билетов, сообщает Белта. Игра на национальном футбольном стадионе начнется в 19 часов. Второй домашний товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо подопечные Виктора Гончаренко проведут 9 июня, начало в 19:30. Для детей до 6 лет вход бесплатный. Перед обоими матчами организаторы обещают любителям футбола массу интересных активностей. Кроме того, уже сейчас проходят разнообразные конкурсы, победители которых получат призы во время предстоящих встреч. Призов и велосипеды, игровые приставки, телефоны, часы и другие интересные сюрпризы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: Еще немного, еще чуть-чуть, и закончится этот рабочий день. Это, конечно, здорово вдохновляет, хотя, я думаю, вы уже давно готовы стартануть, куда глаза глядят, и не думать о быстротечности дней. А оно ведь и правильно, жизнь пролетает, и вспомнить нечего, так что наполняйте, вдохновляйтесь, разукрашивайте. Надеюсь, планы на вечер самые радужные. Ну, а если пусто в голове по этому поводу, так у вас есть еще время придумать. С удовольствием добавим ритмом для фантазии. Ира Александрова у руля, гоним дальше.
0: Радио

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Ты что это сделал?
1: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +20, +25.

0: 16:32 до окончания рабочего дня. Человеку, постоянно впахивающему, что для счастья надо. Наверняка сейчас мечтаете просто прийти домой и поесть повкуснее. А тем временем специалисты уверены, употребление неограниченного количества пищи становится главным фактором риска развития сердечных проблем. Несколько часов, проведенных за таким занятием, наносит куда более серьезный вред организму, чем то же самое количество времени, проведенное на работе. Продолжительность жизни лежа перед телеком со вкусняшками сокращает чуть ли не на 50% жизнь вашу, да. Так что если заменить жирное, соленое, жареное на овощи и фрукты, это будет намного лучше. Ну а если вообще, знаете, по телевизору делать всякие упражнения, вот это вообще красота. Прям так и вижу ваши скривившиеся лица по этому поводу. Не надо вот это все. Потом же будете жаловаться, что спина болит, шею прострелила. И вообще это все от подушки, поверьте. Все-таки я за активный отдых, для этого и ритмы вам подкидываем, чтобы и фантазия у вас работала, и нет-нет, да сделали несколько движений.
1: Наши хиты.

0: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих на посадку цветов. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80 222 70 75 41.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. Он родом из Беларуси. Глава государства прямо сказал: «Богатый человек должен работать на свою родину». И тут же предложил подумать о сотрудничестве. Встреча с Дмитрием Мазепиным не просто поговорили о жизни. На фоне санкций и ограничений Беларусь ищет новые точки опоры в экономике. Александр Лукашенко прямо сказал бизнесмену: «Твоя мать в Минске – это тихое, спокойное место для жизни». И эта фраза про тихое, спокойное место для жизни не только про пенсионеров, но и про предсказуемость правил для крупного бизнеса. Пока на высшем уровне обсуждаются инвестиции в белорусскую экономику, в Минске наглядно демонстрируют, что вкладывать действительно есть во что. «Белагро-2026» кипит. 600 компаний из 16 стран, дегустации, техника, конкурсы пахарей и лошадей. Бизнес-форум с Казахстаном. В столице нашей страны продолжается выставка «Белагро-2026». Сегодня обширная деловая повестка. Начались традиционные для выставки мероприятия конкурсы «Лучший пахарь» и «Лучшая племенная лошадь». На крупнейшую агропромышленную экспозицию страны приехало очень много гостей. Общая площадь экспозиции составляет свыше 35 тысяч квадратных метров. На выставке 13 различных разделов от пчеловодства, фасовочного оборудования до техники. В открытой части экспозиции представлено около 130 образцов сельхозтехники. 35 из них – ноу-хау. Пока в Беларуси на Белагро кипит деловая жизнь. Радуют дегустации и соревнуются пахари. В соседней Польше свои проблемы. Дорогая ипотека и непреклонные застройщики. В стране падают продажи жилья. Рынок недвижимости Польши замер на фоне резкого падения покупательской активности. Согласно отчетам, продажи квартир в крупнейших городах страны продолжают снижаться из-за рекордно дорогих ипотечных кредитов и прекращения прежних программ госсубсидирования. Застройщики наотрез отказываются идти на уступки покупателям, объясняя свою непреклонность постоянным ростом себестоимости строительства, удорожанием строительных материалов, высокими расходами на рабочую силу и введением новых жестких экологических стандартов Евросоюза. Если на рынке недвижимости поляки еще могут торговаться, то в вопросах безопасности их партнеры из США ставят все более жесткие условия. США намерены разместить ядерное оружие в Польше и странах Балтии. Как пишет Ньюсбай, Вашингтон обсуждает переброску бомбардировщиков с ядерным оружием в Польшу. Литва, Эстония и Финляндия, в свою очередь, рассматривают возможность отмены собственных антиядерных договоров. Фактически, Запад начинает окружать Беларусь и Россию ядерным кольцом. Если раньше у наших границ были только базы и учения НАТО, то теперь речь идет об оружии, которое американцы называют «щитом для Европы». На деле же Европа рискует превратиться в пороховой погреб. Как отмечают аналитики, это попытка США сохранить гегемонию любой ценой. Пока США форсируют размещение ядерного оружия в Польше и странах Балтии, пытаясь взять Беларусь и Россию в ядерное кольцо, Минск занимает принципиально иную позицию. Беларусь остается верна договору о нераспространении ядерного оружия и последовательно выступает за мир, свободный от ядерных арсеналов. Об этом заявила постпред Беларуси в Женеве Лариса Бельская. Она подчеркнула, на фоне экономических санкций и политического давления западные соседи форсируют милитаризацию вдоль белорусских границ, пытаясь втянуть страну в открытый конфликт. При этом Минск неоднократно предлагал профессиональный и деполитизированный диалог по военной линии. Ответа, как отметила дипломат, нет, только молчание. Так и получается. Одни размахивают самым опасным оружием, пытаясь сохранить гегемонию, другие протягивают руку для разговора, но натыкаются на глухую стену. Однако история учит, гонка ядерных мускулов не приносит триумфа, она ведет к пропасти. Сейчас важнее дипломатия и здравый смысл.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
3: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Новинка на радио «Могилев».

0: знаете, такое время, я думаю, если еще хотя бы мысленно вы не дома, то делайте все возможное и невозможное для того, чтобы с чистой совестью покинуть место работы и оказаться там, где планировалось. Не можем не поддержать вас в этот счастливый час и с удовольствием добавим ритма. Рустам Османов уже появился в студии, готов добавить жару, а я благодарю всех за компанию и завтра в 7 жду вас у радиоприемника. Всех обняла, всем пока.
1: Радио «Могилев».

бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Кирове 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. На полях заседания Совета министров обороны стран-участниц ДКБ в Москве состоялась встреча министров обороны Беларуси и России Виктора Хренина и Андрея Белоусова, сообщили в пресс-службе Минобороны. Андрей Белоусов заявил, что страны продолжают развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях враждебной деятельности НАТО у границ наших государств. Виктор Хренин отметил, что встречи носят регулярный характер. Этого требует обстановка вокруг союзного государства. Министры сверили часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества. Беларусь заинтересована в опыте Тюменской области в сфере геологоразведки топливно-энергетических ресурсов, заявил министр энергетики Денис Мороз, передает Билд. А сегодня в Минске прошло совместное заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью. Основу нашего товарооборота составляет нефтегазовый сектор. Тюменская область – основной поставщик нефтегазовых ресурсов для нашей страны. По поручению президента создана рабочая группа для изучения геологического устройства Беларуси с точки зрения поиска топливно-энергетических ресурсов. Происшествием в Могилеве на проспекте Пушкинском машина едва не сбила пешехода. Как сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома, водитель Volkswagen проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, не предоставив преимущества в движении пешеходам. Своими действиями он создал аварийную обстановку. Сотрудники ГАИ установили личность нарушителя. 38-летнего могилевчанина привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 12 базовых величин и лишили права управления транспортным средством.

0: Приморья, всех районов Могилевской области, Могилева и Бобруйска, всех областей страны и Минска. Торговая улица, выставка сельхозтехники, автопрома, мото- и велопроизводство. Насыщенной творческой программой будет малая сцена. Здесь же пройдет открытие фестиваля в 15 часов. В этом году расширили партер с 300 до 600 мест. Среди новинок площадка, посвященная туризму. Совместная площадка Белэлекпрома и Могилевского областного краеведческого музея имени Романова, посвященная году белорусской женщины. Еще одной новинкой праздника в этом году станет сырный фестиваль. В этом году свои двери Купалья откроет в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 22.
1: И вот пока нам казалось, что до 17 часов окончания рабочего дня, как до луны, они взяли да и наступили. Ну и прекрасно, теперь и у меня есть возможность в вашей компании погрузиться в это море музыки, что ожидает нас на радио Могилев. Зовут меня Рустам Османов, всем машу приветы. День ваш до этой минуты, надеюсь, проходил отлично, а с этой минуты будет еще лучше.

0: 55 рублей. Заказывайте в «Чаю чай», «Я мигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.

0: 17:26. Самое время чувствовать себя превосходно. Может, вы рабочий день закончили с каким-то достижением или какие-то важные дела другие решили. Можно теперь и отдохнуть, радио послушать с любимой музыкой. Хорошо бы, чтобы еще и погода к процессу поднятия настроения подключилась, чтобы совсем все было идеально. Для прояснения погодных вопросов у нас есть прогноз, который мы послушаем через несколько минут.
1: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Ты что это сделал?
1: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
1: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Если вы до сих пор направляетесь домой и делаете это бегом, то правильно делаете. А если нет, то зря, ведь сегодня Всемирный день бега. И особенно в точку попадете, если будете бежать под музыку. Ученые заявляют, что музыка для занятий физической активностью — это не просто фон, а самый настоящий инструмент, помогающий нам даже сэкономить силы и повысить выносливость, поскольку снижает субъективное ощущение нагрузки. Главное тут подобрать правильный ритм, потому что музыка для бега может не подойти для занятий йогой, скажем. Но, конечно, не забывайте опираться и на свои ощущения и предпочтения. Если у вас есть такие универсальные треки, которые на беговой дорожке вас заряжают, и на гимнастическом коврике, используйте смело. Надеюсь, есть такие и среди хитов на радио Могилев. Если так, делайте громче и побежали в новый час.
1: Радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. А на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным обсуждалось в том числе международное сотрудничество в калийной сфере. Об этом сам бизнесмен, аукционер «Уралкали» рассказал журналистам. По итогам встречи, передает Билта. Он сообщил, что помимо спортивной тематики, во время встречи с главой белорусского государства обсуждались также вопросы взаимодействия в калийной сфере. Получена хорошая оценка того, как мы последние годы работаем. Поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы. Подчеркнул Дмитрий Мазепин. Страны-участницы Организации договора коллективной безопасности проведут 8 учений в текущем году. Об этом заявил генсек УДКБ Таалатбек Масадыков по итогам заседания Совета министров обороны стран организации, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. В этом году запланировано свыше 60 мероприятий, включая 8 учений, сказал Масадыков. Он уточнил, что речь идет в том числе об учениях с коллективными силами оперативного развертывания Центрально-Азиатского региона в Казахстане «Рубеж-2026», учениях взаимодействия на территории России с коллективными силами оперативного реагирования и учениях нерушимой братства с участием миротворческих сил, которые пройдут на территории Беларуси. Анимационный фильм «Правильное правило» Национальной киностудии «Беларусь» фильм победил в номинации «Лучший фильм для детей и подростков» на международном кинофоруме «Золотой Витязь». Об этом Белта рассказала художественный руководитель студии анимационных фильмов Елена Турова. Эта награда, можно сказать, всего коллектива нашей небольшой студии анимационных фильмов, потому что над проектом работали 5 режиссеров и большое количество художников-постановщиков. «Правильное правило» — это альманах, состоящий из 20 разных коротких историй, которые помогают маленьким детям вести себя правильно в разных сложных ситуациях. И делятся с ними навыками безопасной жизни, отметила Елена Турова. Могилевские всадницы завоевали награды на соревнованиях в Радомке. В программе «Большой приз» бронзовую награду завоевала представительница Могилевщины Алла Никонорова в паре с «Заветной». На третью позицию в кюр «Большого приза» поднялись Людмила Белоусова и Банавур. А в езде на молодых лошадях 7 лет Алла Никонорова и «Вайт Стар» также замкнули тройку лидеров. И в завершении ограничения на посещение лесов введены во всех районах Могилевской области в связи с высокой пожарной опасностью, сообщает Минлесхоз. При ограничении допускается заходить в лес, но нельзя осуществлять выезд на территорию лесного массива на механическом транспортном средстве. Запрещено разводить костры в хвойных лесах и молодняках, на участках поврежденных лесных насаждений, торфяниках, в местах рубок, неочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой. При этом оставляются промасленные или пропитанные горючими веществами материалы не допускаются, так как это может привести к самовозгоранию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: Восемнадцать часов ворвались в нашу жизнь, ну и думаю, они также скучными не будут. Диджея Снейка, Жанну Фриске, Шер в этом часе услышим. Ну а пока вы слышите меня, Рустама Османова, а я снова приветствую вас на наших волнах и желаю хорошего настроения. Трек от Артик и Асти, чтобы это настроение поддержать.

А мы пока поговорим на сонную тему. Сон действительно полезное состояние, ведь мы в нем набираемся сил, отдыхаем. Но еще более сон полезен, если он вещий. Люди так даже в лотерею выигрывают. И такие случаи как будто бы не единичные. Снится при этом всякое разное. Так жительнице Карелии приснилось стадо коров, сулящих ей удачу. А вот в самом свежем случае жительнице Новосибирской области просто приснились счастливые цифры. Спать вас прямо сейчас ни в коем случае не призываю, рано еще, а вот на утро вы все же обратите внимание на детали из своего сна, может, они вам что-то хорошее предвещают. Но пока же мы можем узнать, что предвещает нам прогноз погоды через несколько минут на радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +20, +25.

0: горячо провожаем этот час, потому что провожаем его под горячий хит от певицы Инны с названием «Хот». Хотелось бы верить, что она нам желает такого же следующего часа, а таким ли он будет, мы узнаем совсем скоро. Ну а пока что на наших волнах новинка, впереди нас ждет целый мир в исполнении Алекса Лима.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Синтент договорились о новых проектах ВПК и расширении поставок, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Китай остается вторым по величине рынком сбыта для белорусского агропродовольствия. В прошлом году экспорт Синтент вырос в 15 раз. Белорусская сторона предложила партнерам сливочное масло, сухое молоко, муку и кондитерские изделия. Стороны также договорились об обмене опытом в растениеводстве, животноводстве и аквакультуре. В ходе бизнес-форума 7 китайских компаний уже подписали соглашение с белорусскими партнерами. Делегация Синдиана находится в Минске с официальным визитом и принимает участие в выставке «Белагро-2026». Результаты централизованных экзаменов станут известны с 8 июня. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Узнать результаты можно будет онлайн в личном кабинете у участника ЦЭ или бесплатно через СМС-сообщение. СМС с результатом ЦЭ будет содержать только информацию о предмете, балле и номере бланка. Следует проверять адрес отправителя. Сообщения от РИКС приходят от адресата rix.by. Также сообщение не должно содержать никаких ссылок. Если СМС выглядит похоже, но пришло с незнакомого номера или со ссылкой, мы рекомендуем просто не переходить по ссылке, добавил Дмитрий Миронов. Новым начальником Могилевского областного управления МЧС назначен Михаил Миколоцкий. В Могилевском облсполкоме состоялось торжественное собрание по случаю представления новых руководителей Могилевского областного управления МЧС. Ранее Михаил Миколоцкий занимал должность заместителя начальника главного оперативно-аналитического управления МЧС. На новом посту он сменил Дмитрия Голубева, назначенного заместителя министра ПЧС. Михаил Миколоцкий убежден, самое главное – безопасность граждан. Поэтому первоочередная задача – снизить их гибель и травматизм от чрезвычайных ситуаций, подчеркнул он. Коллектив областного управления боеспособный, все задачи, поставленные президентом, министром и руководством области, будут выполнены.

0: начальника, Андрей Гайсюнок, Александр Бычков. Происшествием в Бобруйске утонул 48-летний мужчина. Об этом сообщили в Осводе. 31 мая он ушел из дома и не вернулся. 2 июня днем работники МЧС извлекли тело погибшего из карьера. Оно находилось в 2 метрах от берега на 2-метровой глубине. Предположительная причина трагедии – падение в воду. Освод напоминает: соблюдайте правила безопасности на водных объектах. И в завершение масштабный марафон заботы и безопасности проходит по всей Беларуси, передает Нью Зубай. В ближайшие 2 недели специалисты проверят детские игровые спортивные площадки. Особое внимание уделят исправности оборудования, обновлению покрытия, покраске, ремонту. Более 200 мероприятий по всей стране пройдут в течение всего летнего сезона. Благоустройство запланировано в парках и скверах, вдоль дорог и в зонах отдыха. Установят спортивные площадки и оборудование для активного отдыха. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает: будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
1: Новый час стартовал на радио Могилев. Пусть и в этом новом часе все у вас получается. Главное – подходить к решению вопросов обдуманно. Иначе можно напортачить, потом не знать, что с результатом своих необдуманных поступков делать. Люди даже в сети обращаются за помощью, например, как им поступить после развода. Потому что любовь ушла, а набитая в виде обручального кольца на пальце тату осталась. Вот что с ним делать теперь, решительно непонятно. Даже такие вот истории всплывают в сети. Не позавидуешь в данной ситуации, зато позавидовать можно нам, вам и мне, Рустаму Османову, который готов провести очередной час на радио Могилев в вашей компании, чему я безгранично рад.

Это были две галочки от Ермакова и Надины. А вот если вы занимаетесь чем-то не для галочки, то это свидетельствует о вашем неподдельном интересе к делу. Это может быть вашим хобби. Если не знаете, чем себя занять, в сети рекомендуют некоторые почему-то называемые летними хобби, поскольку лето у нас уже наступило. Например, интересное, вот фотопрогулки. Вышел на променад, обязательно что-нибудь сними на телефончик. И форму физическую поддержите, и блогером, может быть, станете. А вот бёрдвотчинг есть еще такое. На всякий случай это наблюдение за птицами. Ну, в большей степени исключительно летнее занятие. Или, удивительно, вязание. С одной стороны, правильно, готовь вязаные носки летом, а с другой, когда осень наступит, что ж, бросать вязать, что ли? Ну, вообще, если вы молоды и бодры, в летнее хобби лучше включить какую-нибудь активную деятельность. Но, в принципе, чем бы вы ни занимались, каким бы хобби ни увлекались, радио Могилев желает удачи вам в ваших делах.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Миша FM с треком «Не скажу» только что звучал в нашем эфире. Есть, наверное, что утаить ему, поэтому сразу он отсекает все попытки выведать у него информацию, которой он делиться не намерен. А мне вот таить от вас нечего, поэтому я прямо говорю, что мы приближаемся к отметке в 8 вечера и еще успеем послушать Дженнифер Пейдж, Мари Краймбрери и Екатерину Лобковскую. А с вами вновь услышимся уже в следующем часе.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. О перспективах полноправного участия пловцов из России и Беларуси в международных стартах высказался руководитель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Соответствующее заявление он сделал журналистам после встречи в Минске у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Билта. Дмитрий Мазепин отметил, что впереди непростые соревнования чемпионата Европы в Париже, которые состоятся летом. Спорт открыт. Международная федерация нас восстановила во всех правах. Но насколько власти и политическое руководство Франции нам дадут и визы, будут нам рады, это остается вопрос на подумать, отметил Дмитрий Мазепин. Вместе с тем он рассчитывает, что к чемпионату мира в Будапеште уже летом 2027 года все соответствующие вопросы будут урегулированы. Я уверен, что в следующем году мы в состоянии приехать в Будапешт с флагами, гимнами и выступать. Беларусь прорабатывает проекты по фасовке детских смесей в Омане. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам переговоров министра Юрия Горлова с коллегой из Султаната Оман. В 2025 году Беларусь нарастила экспорт в Оман сухого цельного молока и впервые начала поставки детского питания. Теперь стороны прорабатывают проекты по фасовке детских смесей в Омане и организации производства сухого верблюжьего молока. Дорожная карта по этим направлениям уже подписана. Белорусская сторона также выразила готовность к скорейшей организации поставок мяса птицы. В свою очередь, Оман предложил нарастить экспорт морской продукции в Беларусь. По итогам белорусско-оманского бизнес-форума подписано 7 меморандумов в сфере машиностроения, IT и АПК. Еще больше локаций и новая концепция. Праздник Упали в Александрии пройдет 11 июля. Среди локаций ярмарка с разнообразными изделиями мастеров из разных уголков Беларуси и России. Подворье всех районов Могилевской области, Могилева и Бобруйска, всех областей страны и Минска. Торговая улица, выставка сельхозтехники, автопрома, мото- и велопроизводство. Насыщенной творческой программой будет малая сцена. Здесь же пройдет открытие фестиваля в 15 часов. В этом году расширили партер с 300 до 600 мест. Среди новинок площадка, посвященная туризму, совместная площадка Белэлектпрома Могилевского областного краеведческого музея имени Романова, посвященная году белорусской женщины. Еще одной новинкой праздника в этом году станет сырный фестиваль. А в этом году свои двери Купали откроет в 11 часов. И в завершение, памятник освободителя Могилева от фашистов отправился на реставрацию, передает телеграм-канал «Могилев мой город». Танк Т-34, который стоял на улице Якубовского, будут реставрировать в войсковой части 63-615 в поселке Голынец. После проведения работ он вернется в Могилев на достойное место. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19. Новости.
2: Двадцать часов в стране. Среда всем своим видом показывает, что намерена скоро скрыться за горизонтом. Но есть у нас еще время проводить ее. Как водится, песней будем это все сопровождать. И не одной. Ждут нас Дженнифер Лопес, Федук, Берна Бой, Шакира с новым треком. Ну и, как вы понимаете, это далеко не все из музыки, что ожидает нас в ближайшее время. Ну а это самое ближайшее время проведу с вами и я, Рустам Османов.

Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

Еще одна летняя тема у нас на повестке сегодня будет. Если вы летом в жару не испытываете особого аппетита, специалисты говорят, что это нормально, то это не значит, что вы не можете набрать вес. И, может быть, с одной стороны, это кажется нелогичным, потому что, ну, вроде как жара, есть особо не хочется, а вы все равно тяжелеете, то причина может быть в том, что вы... чем вы эту жару запиваете и заедаете. Потому что холодный лимонадик и мороженое при чрезмерном употреблении все-таки несут в себе риски. Жаль, что так получается, но жизнь не всегда бывает справедлива даже в гастрономической сфере. Я бы даже сказал, особенно в ней. Но предупреждены, значит вооружены. Осталось только жары дождаться.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25. В пятницу местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 22, плюс 27. В субботу временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24, местами плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Итак, друзья мои, время ближе к 21 часу, значит, пора прощаться с вами на сегодня. Но ничего, будет новый день, который мы проведем вместе. А на сегодня прощаемся. С вами был я, Рустам Османов. Всем машу пока, желаю хорошего вечера и спокойной ночи. Услышимся обязательно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Калужская область заинтересована в белорусских разработках и технологиях в сфере АПК. Об этом шла речь на встрече делегации Калужской области с заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Петром Казакевичем на выставке «Белагро-2026». Белорусские ученые представили инновационные разработки в области цифровизации сельского хозяйства, биотехнологий, селекции генетики. Калужская область выразила заинтересованность во внедрении передовых белорусских технологий. Особое внимание уделили оборудованию для предпродажной подготовки картофеля, разработанному по экспериментальному заводу «Нан Беларуси». Республиканский смотр-конкурс «Лучший пахарь» проходит с 3 по 5 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели и выставки «Белагро-2026». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минсельхозпруда. В конкурсе принимают участие работники сельскохозяйственных организаций Беларуси, а также учащиеся учреждения высшего, среднего, специального и профессионально-технического образования. Конкурсантов проверят на знание теории. Также они будут состязаться в управлении трактором, выполнении задания по вспашке поля. Запуск движения по новому кольцу на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского в Могилеве запланирован на конец июня. Об этом Белта рассказал заместитель директора управления капитального строительства Могилева Андрей Сухарев. В составе объекта реализуется кольцевое пересечение проспекта Мира, улиц Якубовского и Космонавтов. Также предусмотрены благоустройство прилегающей территории, полная замена контактной сети троллейбусов, строительство подземного перехода. Кроме того, внутреннее кольцо будет заполнено постаментом, на который установят танк Т-34. Памятник боевой машине переместят сюда с улицы Сурганова. Для соблюдения сжатых сроков строители работают в две смены. Движение по кольцу планируют запустить к концу июня. Полностью завершить строительство всех очередей внутри городской кольцевой магистрали в Могилеве планируется в 2028 году. И в завершение, символом республиканского праздника Купалья Александрия «Собирая друзей» станет берегиня. Об этом журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун. Мероприятия праздника начнутся с открытия выставки-ярмарки народного творчества под покровом Купальской берегини. Купальская берегиня – это славянский мифологический образ, воплощающий женское начало, защиту и магическую силу природы в Купальскую ночь. Она символизирует связь с водной стихией и травами, охраняя людей от нечисти. Каждый район области будет создавать свой костюм берегини. И помимо демонстрации их во время купалья, учреждения культуры будут участвовать в тематическом конкурсе. Мастерам предстоит изготовить костюмы, аксессуары. К нему допускается использование современных декоративных материалов. Республиканский праздник купалья «Александрия собирает друзей» пройдет в Шковском районе 11 июля, начало в 11 часов. Таковы основные события.

В области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. И днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вам теперь хочется худких выников и мгненного признания? Не спешайтесь, раскрывайте свой потенциал поступово.
3: Телец.
2: Вам треба заняться решением старых проблем и питаний, але значно больше энергично, чем вы робили это в опошний час.
3: Близняты.
2: Подеи, на якие вы не можете поуплывать, развиваются занадто худко, а там, где вы прикладываете намагание, покуль что все рухается у заповольном темпе.
3: Рак.
2: Руховость и соправдные нагрузки додадут сил.
3: Лео.
2: Активность людей будет обуджать у вас дух суперництва. И под его уплывом вы будете здольны на многое.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +20, +25.

Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: В каждом смартфоне качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: забыть.
1: В Могилеве 23 часа.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +20, +25.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: только одну.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: 拓也。
1: Радио Могилев.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 4 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

4 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.